0: object. In the kitchen, I hear things warped, not there. Frequencies have texturized my ears like meat in lemon. Yellow kitchen where a mother never was to begin with. Each brick of broken wall, each brick eviscerated. Surge. Should I surge the house? How shall? How long shall we look for it? Cook it for? Look, open the refrigerator. Find mother's face in the moon beds. Let it simmer. 3, 2, 7, 6, 8 cycles per second.
1: Радио 3, Павел Бостер, спасибо, добрый день, 5-9, Сергеем. Прекрасно, спасибо, Жанна Чичокина, приятно, нет вопросов, всего доброго, пожелаю удачи, Сергей.
2: Спасибо, Сергей, удачи, спасибо, здоровья.
1: Всего хорошего, удачи, Герман Мария, 3-0, радио. Я на поле первого на радио Люба, добрый день, 5-9, Сергеем. Спасибо большое за телефон, все хорошего, удачи. Я Роман Мария, 3-0, для радио.
3: Роман, 3-0, 3-0.